0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: радио родных дорог. Главное лето большой страны.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ атаковали Мичуринск в Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, в результате падения беспилотников пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств. Во всех зданиях выбиты стекла. Также повреждены хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет, уточнил губернатор. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА и в Ленинградской области. По данным главы региона Александра Дрозденко, на данный момент сбито 30 беспилотников. Угроза БПЛА была объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты. Петербургский международный экономический форум открывается сегодня. Он продлится до 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. На пленарном заседании ПМФ с большой речью выступит Владимир Путин. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран. В рамках мероприятия пройдет более 300 деловых встреч. Помимо основной программы на полях ПМФ состоятся форумы в форматах ШОС и БРИКС, форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий и мероприятия по другим направлениям. Российский авиалайнер МС-21 получит укороченную версию. Об этом заявил вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, это произойдет после 2028 года. Самолет будет прямым конкурентом европейского Airbus 320. Такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам, указал Мантуров. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о переносе сертификации

0: МС-21 на первый квартал 2027 года. Между тем, в России продолжается падение пассажиропотока на зарубежных авиамаршрутах, как пишут «Известия» со ссылкой на Росавиацию. Тенденция наметилась еще в марте. На это повлиял ближневосточный кризис, дефицит провозных мощностей и общеэкономическая ситуация. Положение может улучшить перераспределение пассажиропотока на другие направления, а в долгосрочной перспективе – импортозамещение в авиапроме. Неизвестный забаррикадировался в банке города Бейкерсфилд в американском штате Калифорния. По данным местных СМИ, мужчина вошел в отделение банка Chase и забаррикадировался в нем, взяв в заложники несколько человек. Один из заложников был отпущен. Известно, что у злоумышленника при себе может быть взрывное устройство. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: В Москве 8 часов утра.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, предварительно погибли 7 гражданских лиц, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь. В своем канале на платформе Макс Пушилин уточнил, что атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу с сообщением «Москва-Симферополь» была совершена в городе Енакиево. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ленинградской области. Изначально глава региона Александр Дрозденко сообщил о 30 сбитых БПЛА. Позже он уточнил, что число сбитых дронов достигло 50. Как отмечает сайт nsn.fm, угроза БПЛА была объявлена и в Санкт-Петербурге. В аэропорту Пулково вводились ограничения на полеты. Был задержан вылет свыше 20 рейсов. 5 студентов, получивших ранения при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, продолжают получать лечение в больнице региона. Их состояние оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. Как сообщили агентству ТАСС в Минздраве ЛНР, для оптимальной тактики лечения пострадавших и контроля над их состоянием медики республики провели телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных национальных медицинских исследовательских центров. ВСУ ударили беспилотниками по зданием общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии. Именно поэтому там ведутся работы в рамках проекта «Геология. Возрождение легенды». Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, Россия уже на 100% изучена в формате мелкомасштабной геологической съемки. Теперь Сибирь и Дальний Восток предстоит изучить по среднемасштабной геологической съемке. Корявый почерк выпускника на ЕГЭ не станет помехой для проверки его работы. Бланки участников экзамена, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он напомнил о том, что часть работ

0: с коротким ответом обрабатывается компьютером. Вторую часть всегда проверяют педагоги. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зачарова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторы. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 354 украинских беспилотника над регионами России. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники самолетного типа над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Беспилотники ВСУ атаковали объекты в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе правительства города, ранним утром объекты инфраструктуры были атакованы БПЛА в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет, говорится в сообщении. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево в ДНР. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, по данным следствия, ранним утром украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным ВПЛА по автобусу с сообщением «Москва-Симферополь». По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Российские предприятия способны производить по 15 тысяч FPV-дронов в день. В 2023 году такое количество дронов производилось в месяц. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. Как пишет «Коммерсант», он указал на высокую результативность FPV-дронов и их относительно низкую стоимость. Отмечается, что спецоперация окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Петербургский международный экономический форум встречает первых гостей. Форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. В его рамках пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, состоится ряд бизнес-диалогов со странами Африки и Латинской Америки, а также с Китаем, США, Германией, Индией, Саудовской Аравией и рядом других стран. Организованы различные форумы по актуальным направлениям глобального сотрудничества. Россияне стали активно покупать водонагреватели. В мае их продажи на маркетплейсах выросли более чем в два раза. Как пишет агентство ТАСС, водонагреватели стали абсолютным лидером как по общей сумме, так и в натуральном выражении. Кроме того, примерно на 20% выросли продажи тазов и кастрюль большого объема. Также в преддверии сезона отключения горячей воды многие жители страны приобрели походный душ и запаслись сухими шампунями. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло, алло.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: Вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.
4: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению цена и самооценки одновременно. Лето. Радио Радио.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! А вы вспомните, куда герой Савелия Крамарова хотел отправиться в культовой комедии?
2: Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом. Или Ялту.
1: Ялта – известный город-курорт на южном берегу Крыма. Сюда едут, чтобы насладиться целебным воздухом, прогулками по паркам и, конечно, за теплым и спокойным морем. Из-за горного рельефа ежедневные пешие прогулки по городу могут стать настоящей физической нагрузкой. Обязательно посетите Массандровский дворец. Он был построен как летняя резиденция императорской семьи. Но родным Николая II больше понравился Ливадийский дворец, и Массандру чаще использовали как охотничий домик. Сначала В 90-х годов 20 века дворец стал музеем. Здесь есть несколько выставочных и экспозиционных залов. Работают экскурсоводы, есть возможность воспользоваться аудиогидом. А вот Ливадийский дворец можно посетить только в рамках обзорной экскурсии. У здания очень красивая архитектура и интересная история. Следующая остановка – Никитский ботанический сад. Старейшее научное учреждение Крыма. Сегодня в его коллекции около 30 тысяч видов растений. Сад открыт для посетителей круглый год. И, наконец, Воронцовский дворец в Алупке, одна из жемчужин полуострова. Изящное величественное строение расположено у подножия гор. Его окружает парковый комплекс, а с парадной лестницы открывается вид на Черное море. Добраться до Ялты проще всего ЖД-транспортом. А вот если выберете автобус или автомобиль, вполне можете попасть в пробку.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: ночных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 10 пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР находятся в больнице. Среди них есть ребенок. Состояние поступивших в стационар оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что по состоянию ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, 7 человек погибли. Страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Германия и другие страны Европы фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, сказал Дмитриев. В частности, отметил предстоящий диалог с представителями немецкой партии «Альтернатива для Германии», которые выступают за восстановление северных потоков и партнерство с Россией. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. По его словам, сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой из-за отказа иностранцев от участия в нем и перехода на российские комплектующие. В феврале третий летный образец самолета «Байкал» совершил первый испытательный полет. Почти 60% твердых коммунальных отходов в России сортируется. При этом на переработку отправляется более 15% отходов. Такие данные привел глава Минприроды Алексей Козлов. В беседе с РИА Новости он отметил, что в перспективе до 2030 года сортировка твердых коммунальных отходов должна составить уже 100%. На переработку будет направляться до четверти из них. При этом полигонное захоронение отходов уже сейчас снижено почти на 20%. Выпускников предупредили о поддельных сайтах по продаже нарядов. В преддверии выпускных мошенники создают фейковые интернет-магазины и салоны с вечерними платьями, рассказала РИА Новости юрист Ирина Русина. Она отметила, что цены на таких платформах указаны ниже рыночных и подтверждаются идеальными отзывами. Помимо этого, мошенники предлагают покупателю бронь платья или примерку по записи и просят внести депозит. В некоторых случаях после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь несоответствующую фото. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот народ является явным рекордсменом по упоминаниям его представителей в советских да и российских анекдотах. А меж тем у чукчей довольно интересная история и быт. Чукчи – один из самых самобытных народов на территории России-матушки. Народ чукчи занимает огромную территорию от Северного Ледовитого океана до реки Анюй и от Берингового моря до реки Индигирка. Данная территория соразмерна с Казахстаном. Всего в России живет 16 тысяч человек данной национальности. Основная их часть в Чукотском автономном округе. Религия народа заслуживает отдельного упоминания. Чукчи обожествляют и персонифицируют животных, луну, солнце, да и звезды. Верят и в злых духов, поэтому носят амулеты и верят в их силу. В каждой семье до сих пор есть культовый святыни. Их передают по наследству. Например, это бубен. Чукчи любят танцы и пение. Каждая семья имеет несколько собственных напевов. А праздничные танцы в понимании чукчи – это вовсе не веселье, а изгнание злых духов, которые могут лишить охотника добычи. Поэтому пляски и песни тут максимально энергичные и шумные. Живут чукчи традиционно в ярангах. Это шатры многоугольной формы. 3-4 метра в высоту и 10-15 метров в диаметре. Основа питания, как нетрудно догадаться, мясо оленя и рыба. Удивительно, но едят их в основном без гарнира, только с хлебом. Дополняют рацион десятки видов дикорастущих клубней, трав, корней и ягод. Чукотский язык принадлежит к чукотско-камчатской группе. Основная лексика относится к образу жизни оленеводов. Язык, кстати, уникален и мало похож на встречающиеся в Азии наречия. И сегодня прощаюсь с вами на чукотском «Атау».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Город Волхов на две части делит одноименная река.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог. –

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Настоящий гимн цитрусовым, а заодно и летом, дебютировал в России в 2003 году. А начиналось все еще в 1995. Тогда композитор и продюсер Андрей Грозный вместе с Андреем Шлыковым решили создать девичью группу. Мужчины не скрывали, что замышляли коллектив как альтернативу популярной зарубежной группе Spice Girls. Блестящие стали одной из первых женских групп в нашей стране. Расцветом коллектива можно считать именно конец 90-х и начало нулевых. Тогда в группе появляются прекрасная Жанна Фриске и невероятно талантливая Юлия Ковальчук. В марте 2003-го в связи с беременностью группу покидает Ирина Лукьянова. На замену ей берут тогда еще малоизвестную экс-фигуристку Анну Семенович.
1: Ты купи билеты в сказку, где цветные дни и сочные краски.
0: В новом составе группа и записала композицию «Апельсиновая песня». Также на нее сняли и яркий клип. А еще осенью 2003-го выходит альбом «Апельсиновый рай». Интересно, что музыку к «Апельсиновой песне» написал сооснователь группы Андрей Грозный, а слова Татьяна Иванова. Кстати, во время съемок клипа на Кипре едва не случилась трагедия. У старинного атмосферного грузовичка, на котором по сюжету героини спасались от своих похитителей, на горном серпантине вдруг отказали тормоза. И девушек спасло настоящее чудо и профессионализм водителя. А Анна Семенович позже отмечала, что после съемок клипа еще долго не могла смотреть на апельсиновый сок. Ведь было несколько десятков дублей, когда девушкам нужно было его пить.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Πρωινά Καρδάσια.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажиры из разных регионов России ехали в атакованном ВСУ автобусе «Москва-Симферополь». Как сообщила компания-перевозчик, автобус направлялся по маршруту в Крым. В беседе с РИА Новости представитель компании затруднился назвать, из каких конкретно регионов были пассажиры и их общее количество. Там пояснили, что организация эксплуатирует несколько автобусов, которые связывают Крым

0: не более 20 литров и только в бензобак. При этом на большинстве АЗС крупной сети ТЭС сейчас топливо продают без талонов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что за ночь и утро власти смогли заправить большую часть машин оперативных служб. Накануне продажи 92-го и 95-го бензина в Севастополе производилась только по талонам. Дефицит топлива возник из-за проблем с логистикой. Руководство Евросоюза намерено разорвать многовековые религиозно-духовные связи Армении и России. Такие требования выдвигаются Еревану в качестве условия евроинтеграции. Об этом заявили в пресс-бюро службы внешней разведки России. Там отметили, что по поступающей информации руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской Православной Церкви. Также в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, предупредили в СВР. Российский автомобильный бренд «Аурус» представит публике свои новинки. На Петербургском международном экономическом форуме выставили обновленные модели «Сенат», «Сенат Лонг» и «Сенат» в модификации «Кабриолет». Как отмечает РИА Новости, пока машины спрятаны от посетителей под черной плотной тканью. Представление в рамках форума запланировано на завтра. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Картофель фри. Блюдо, знакомое, уверен, каждому нашему слушателю. Но его история неоднозначна. Версии происхождения связаны то с Бельгией, то с Францией. Обжаренные в масле брусочки картофеля – настоящий символ фастфуда. Хрустящий спутник бургеров и кетчупа – любимое блюдо во многих странах мира. Но где и когда появился картофель фри? Сторонники французского происхождения утверждают, что в Париже еще в 18 веке уличные торговцы жарили тонко нарезанный картофель в масле. Однако бельгийцы уверены, настоящие изобретатели – они. Согласно легенде, на юге современной Бельгии в деревнях часто жарили мелкую рыбу. Но в зимнее время, когда реки замерзали, бедные жители стали резать картофель в виде рыбок и жарить его. Письменное упоминание о жареном картофеле в Бельгии впервые появляется в середине 18 века. Но устная легенда уходит глубже. В 2018-м бельгийское правительство даже направило в ЮНЕСКО заявку на признание картофеля фри культурным наследием страны. А вот в нашей стране блюдо, очень похожее на фри, появляется в кулинарной книге начала 19 века. И сегодня в России это второе по популярности блюдо быстрого питания. Впереди лишь только шаурма. Но о ней как-нибудь в следующий раз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться, вред сметан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, из чего делают денежные купюры? Конечно, из специальной бумаги, подумали многие наши слушатели. И ошиблись. Те самые купюры, что мы держим в руках каждый день, вовсе не бумажные. Вы удивитесь, но некоторые деньги почти невозможно порвать. И, конечно, банкноты легко переживают жару, холод и даже стирку. Оказывается, большинство современных купюр изготавливаются из особых волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, сгибам и даже стирке. Например, американские доллары состоят из 75% хлопка и 25% льна, а еще усилены синтетическим волокном. Однако есть и более современные решения. Все больше стран отказываются от традиционного материала в пользу полимера, специального тонкого пластика. Такие пластиковые деньги прочнее, легче и долговечнее. Они почти не изнашиваются, а заодно позволяют вводить сложные элементы защиты. Прозрачные окна, голограммы, цветопеременные зоны. И завершу, конечно, максимально патриотично. Банк России использует комбинированный вариант. Ходовые 100-рублевые и 200-рублевые купюры изготавливают из хлопковых волокон, но их покрывают специальным полимерным лаком. Он защищает деньги от загрязнений и бактерий, ну и, конечно, увеличивает срок службы.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР увеличилось до 8. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ранены 11 человек, 10 из них госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Всего на рейс были зарегистрированы 53 человека, добавил глава региона. Как напоминает сайт nsn.fm, этим утром беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с сообщением «Москва-Симферополь» в городе Енакиево в ДНР. Пока точной информации о том, из каких регионов были пассажиры, нет. Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь для урегулирования на Украине. Страна также может стать местом проведения переговоров. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. В беседе с журналистами он высказал мнение о том, что поставки оружия не являются гарантией безопасности для Украины. Политик также считает, что после завершения конфликта на Украине Европа вновь частично вернется к российским источникам энергии и снимет санкции. При этом Мадьяр подчеркнул, что для этого конфликт должен завершиться. Всероссийские мероприятия доступны для всех людей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия всегда подчеркивает, что наши мероприятия всегда открыты для людей, которые не приемлют русофобию и которые нацелены на нормальное взаимодействие и сотрудничество по различным азимутам, сказала дипломат, говоря о присутствии на форуме немецких и американских делегаций. Молдавии экономически более выгодно сотрудничество с Россией, чем с Евросоюзом. В этом уверен экс-президент Молдовы Игорь Дадон. В беседе с корреспондентом НСН на Петербургском международном экономическом форуме он пояснил, что развивать экономику страны на основе ресурсов из Евросоюза намного дороже. В этом случае конкурентоспособность молдавских товаров будет низкая и шансов у страны не будет. Нам нужен экономический нейтралитет. Мы не должны вводить санкции, сказал политик и привел в пример Грузию, где при отказе от введения санкций наблюдается рост экономики. Власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель. Протяженность подземного перехода составила около 600 метров. Он связывал мексиканский город Тихуана и Сан-Диего в штате Калифорния. Туннель уходил вглубь на 17 метров. С американской стороны выход из подземки замаскировали в обычном неприметном магазине. Сообщается, что в результате операции было изъято более тонны наркотиков на сумму около 45 миллионов долларов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! А вы вспомните, куда герой Савелия Крамарова хотел отправиться в культовой комедии?
2: Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом. Ялта
1: – известный город-курорт на южном берегу Крыма. Сюда едут, чтобы насладиться целебным воздухом, прогулками по паркам и, конечно, за теплым и спокойным морем. Из-за горного рельефа ежедневные пешие прогулки по городу могут стать настоящей физической нагрузкой. Обязательно посетите Массандровский дворец. Он был построен как летняя резиденция императорской семьи. Но родным Николая II больше понравился Ливадийский дворец, и Массандру чаще использовали как охотничий домик. Сначала 90-х годов 20 века дворец стал музеем. Здесь есть несколько выставочных и экспозиционных залов. Работают экскурсоводы, есть возможность воспользоваться аудиогидом. А вот Ливадийский дворец можно посетить только в рамках обзорной экскурсии. У здания очень красивая архитектура и интересная история. Следующая остановка – Никитский ботанический сад. Старейшее научное учреждение Крыма. Сегодня в его коллекции около 30 тысяч видов растений. Сад открыт для посетителей круглый год. И, наконец, Воронцовский дворец в Алупке, одна из жемчужин полуострова. Изящное величественное строение расположено у подножия гор. Его окружает парковый комплекс, а с парадной лестницы открывается вид на Черное море. Добраться до Ялты проще всего ЖД-транспортом. А вот если выберете автобус или автомобиль, вполне можете попасть в пробку.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на пути.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Министерство топлива и энергетики Крыма запустило интерактивную карту сети АЗС в регионе с данными о наличии топлива. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина на заправках, которую приостанавливали накануне. Имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизтоплива, а также пропана и метана, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, данные на карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. Если кто-то из пользователей заметит расхождение, власти просят обращаться по телефону горячей линии министерства. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дмитрий Песков рассказал, чему будет посвящено выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. По словам пресс-секретаря, главная часть выступления президента на пленарном заседании форума будет посвящена экономическим вопросам. Но и без политических не обойдется, так как эти темы связаны. При атаке Ирана на Кувейт пострадали более 60 человек, в том числе работники международного аэропорта и путешественники. Об этом сообщил Минздрав Эмирата. А МИД страны говорил об одном погибшем. Есть ли среди них иностранные туристы, неизвестно. Иран этой ночью ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне. Атаке подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что сообщение об инсульте у школьницы во время ЕГЭ в Самаре не соответствует действительности. По словам чиновника, у девочки случился аллергический приступ. Глава Рособорнадзора уточнил, что инцидент произошел уже после экзамена. В одной из школ Самары школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу на скорой. Телеграм-канал ШОТ писал, что школьницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее в региональном Минздраве рассказали, что диагноз не подтвердился. Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. В среднем на это уходит около 10 тысяч рублей в месяц. В 2024 году показатель был ниже – около 8 тысяч, пишет газета «Коммерсант». Лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. За последние 3 года увеличилось число клиентов 18-24 лет. Также среди новых клиентов психологов становится больше мужчин. Лидер ночных снайперов Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери. По словам музыканта, она так наслушалась рэпа, что заболела этим жандром и выпустила пластинку 1 июня в День защиты детей. При этом Арбенина подчеркнула, что не планирует в дальнейшем уделять в своем творчестве больше внимания рэпу. По словам певицы, некоторые песни из нового альбома прозвучат 7 июня на сцене фестиваля «Музыка жизни» в Москве. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот народ является явным рекордсменом по упоминаниям его представителей в советских да и российских анекдотах. А меж тем у чукчей довольно интересная история и быт. Чукчи – один из самых самобытных народов на территории России-матушки. Народ чукчи занимает огромную территорию от северного Ледовитого океана до реки Анюй и от Берингового моря до реки Индигирка. Данная территория соразмерна с Казахстаном. Всего в России живет 16 тысяч человек данной национальности. Основная их часть в Чукотском автономном округе. Религия народа заслуживает отдельного упоминания. Чукчи обожествляют и персонифицируют животных, луну, солнце, да и звезды. Верят и в злых духов, поэтому носят амулеты и верят в их силу. В каждой семье до сих пор есть культовый святыни. Их передают по наследству. Например, это бубен. Чукчи любят танцы и пение. Каждая семья имеет несколько собственных напевов. А праздничные танцы в понимании чукчи – это вовсе не веселье, а изгнание злых духов, которые могут лишить охотника добычи. Поэтому пляски и песни тут максимально энергичные и шумные. Живут чукчи традиционно в ярангах. Это шатры многоугольной формы. 3-4 метра в высоту и 10-15 метров в диаметре. Основа питания, как нетрудно догадаться, мясо оленя и рыба. Удивительно, но едят их в основном без гарнира, только с хлебом. Дополняют рацион десятки видов дикорастущих клубней, трав, корней и ягод. Чукотский язык принадлежит к чукотско-камчатской группе. Основная лексика относится к образу жизни оленеводов. Язык, кстати, уникален и мало похож на встречающиеся в Азии наречия. И сегодня прощаюсь с вами на чукотском «Атау».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Настоящий гимн цитрусовым, а заодно и летом, дебютировал в России в 2003 году. А начиналось все еще в 1995. Тогда композитор и продюсер Андрей Грозный вместе с Андреем Шлыковым решили создать девичью группу. Мужчины не скрывали, что замышляли коллектив как альтернативу популярной зарубежной группе Spice Girls. Блестящие стали одной из первых женских групп в нашей стране. Расцветом коллектива можно считать именно конец 90-х и начало нулевых. Тогда в группе появляются прекрасная Жанна Фриске и невероятно талантливая Юлия Ковальчук. В марте 2003-го в связи с беременностью группу покидает Ирина Лукьянова. На замену ей берут тогда еще малоизвестную экс-фигуристку Анну Семенович.
1: Ты купи билеты в сказку, где цветные дни и сочные краски.
0: В новом составе группа и записала композицию «Апельсиновая песня». Также на нее сняли и яркий клип. А еще осенью 2003-го выходит альбом «Апельсиновый рай». Интересно, что музыку к «Апельсиновой песне» написал сооснователь группы Андрей Грозный, а слова Татьяна Иванова. Кстати, во время съемок клипа на Кипре едва не случилась трагедия. У старинного атмосферного грузовичка, на котором по сюжету героини спасались от своих похитителей, на горном серпантине вдруг отказали тормоза. И девушек спасло на настоящее чудо и профессионализм водителя. А Анна Семенович позже отмечала, что после съемок клипа еще долго не могла смотреть на апельсиновый сок. Ведь было несколько десятков дублей, когда девушкам нужно было его пить.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину известно об ударе дрона ВСУ по автобусу в ДНР. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Под удар утром попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. В Енакиево он остановился, чтобы забрать часть пассажиров. При атаке погибли 8 человек, еще 11 пострадали. По словам главврача 2-й Горловской горбольницы, большинство пострадавших из разных регионов России. В автобусе ехали, как утверждается, и граждане Польши. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А после атаки БПЛА на Петербург пострадали 4 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Беглов. Техногенные последствия утренней атаки БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы, заявил он. Беспилотники ударили по объектам в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Были повреждены 4 частных дома. Напомню, что с 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Власть России готовит меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что начнут в России потреблять. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 23 место в рейтинге женской теннисной ассоциации, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинальном матче Ролан-Гаррос. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Встреча завершилась со счетом 3-6, 7-5, 6-0. Следующей соперницей Шнайдер станет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская. В другом полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. На премию претендуют их художественные сочинения. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы». Она посвящена многолетнему директору Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве Ирине Антоновой и Андрей Плахов «Тарковский и мы». Победители станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: подписывайся на радио «Родных дорог» в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Картофель фри. Блюдо, знакомое, уверен, каждому нашему слушателю. Но его история неоднозначна. Версии происхождения связаны то с Бельгией, то с Францией. Обжаренные в масле брусочки картофеля – настоящий символ фастфуда. Хрустящий спутник бургеров и кетчупа – любимое блюдо во многих странах мира. Но где и когда появился картофель фри? Сторонники французского происхождения утверждают, что в Париже еще в 18 веке уличные торговцы жарили тонко нарезанный картофель в масле. Однако бельгийцы уверены, настоящие изобретатели – они. Согласно легенде, на юге современной Бельгии в деревнях часто жарили мелкую рыбу. Но в зимнее время, когда реки замерзали, бедные жители стали резать картофель в виде рыбок и жарить его. Письменное упоминание о жареном картофеле в Бельгии впервые появляется в середине 18 века. Но устная легенда уходит глубже. В 2018-м бельгийское правительство даже направило в ЮНЕСКО заявку на признание картофеля фри культурным наследием страны. А вот в нашей стране блюдо, очень похожее на фри, появляется в кулинарной книге начала 19 века. И сегодня в России это второе по популярности блюдо быстрого питания. Впереди лишь только шаурма. Но о ней как-нибудь в следующий раз.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине в настоящее время не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Госсекретарь отметил, что США поставляет Украине оружие и военную технику, а также вводит санкции против России. «Так что мы явно выбрали сторону в этом конфликте», — сказал Рубио. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. На Кубани эвакуируют 3 населенных пункта из-за перелива реки через дамбу. Эвакуация проводится в Крымском районе, она коснется примерно 200 человек, сообщает оперштаб региона. Маломобильных жителей вывезли накануне. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, также готовы пункты временного размещения. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Однако глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что не видит у него перспектив.
3: Как пиарная история для Wildberries, это вполне себе хорошая, все об этом напишут. Пиар для самой компании Wildberries будет полезен. Я не думаю, что это очень осмысленная история. У Макса есть интеграция с госуслугами и с государством. Если у Wildberries будет та же самая история, но это будет конкуренция. Если нет, то они играют в совершенно разных нишах. Потенциальных каких-то историй занять нишу там на условного Макса не проглядывается. Он, может быть, будет иметь спрос там на уровне, если, допустим, Wildberries там даст скидку там 1% покупателям, например, ну, какие-то там, у них есть какие-то маркетинговые истории. Но я думаю, что на практике это крайне сложно, крайне вероятно, и самое главное, не нужно.
2: Мессенджер от Wildberries уже запущен в тестовом режиме среди сотрудников для корпоративных целей, рассказала глава Wildberries & Drus Татьяна Ким. Пентхаус Иосифа Кобзона площадью 600 квадратных метров в жилом комплексе на Новом Арбате в Москве продают за 1 миллиард рублей. Как сообщает ТАСС, это один из первых элитных жилых проектов Москвы конца 90-х. Стоимость квадратного метра в нем составляет порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Мебель, декор и другие элементы остались такими же, как при жизни артиста. Владелицей жилья является вдова певца Нелли Кобзон. Изначально она хотела превратить пентхаус в музей, но позднее передумала и решила продать имущество. Оставшиеся после Петербургского международного экономического форума запасы продуктов питания планируется, как и в прошлом году, передать нуждающимся. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Думского комитета по молодежной политике, руководитель Добро РФ Артем Метелев. В прошлом году в рамках аналогичной благотворительной акции нуждающимся было передано 5 тонн продуктов питания и воды. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, из чего делают денежные купюры? Конечно, из специальной бумаги, подумали многие наши слушатели. И ошиблись. Те самые купюры, что мы держим в руках каждый день, вовсе не бумажные. Вы удивитесь, но некоторые деньги почти невозможно порвать. И, конечно, банкноты легко переживают жару, холод и даже стирку. Оказывается, большинство современных купюр изготавливаются из особых волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, сгибам и даже стирке. Например, американские доллары состоят из 75% хлопка и 25% льна, а еще усилены синтетическим волокном. Однако есть и более современные решения. Все больше стран отказываются от традиционного материала в пользу полимера, специального тонкого пластика. Такие пластиковые деньги прочнее, легче и долговечнее. Они почти не изнашиваются, а заодно позволяют вводить сложные элементы защиты. Прозрачные окна, голограммы, цветопеременные зоны. И завершу, конечно, максимально патриотично. Банк России использует комбинированный вариант. Ходовые 100-рублевые и 200-рублевые купюры изготавливают из хлопковых волокон, но их покрывают специальным полимерным лаком. Он защищает деньги от загрязнений и бактерий, ну и, конечно, увеличивает срок службы.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия при наихудших сценариях может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков во время Петербургского международного экономического форума. Он призвал страны относиться к этому предупреждению максимально серьезно. Дипломат подчеркнул, что случаи использования ядерного оружия закреплены в специальной доктрине. Добавлю, ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. Ни одна из сторон, по его словам, не готовы пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что президент США Дональд Трамп назвал его, цитата, «грёбаным психом» во время телефонного разговора 1 июня. Израильский политик в эфире телеканала CNBC сравнил спор с семейными разногласиями. По словам Нетаньяху, они могут не соглашаться друг с другом утром, а к вечеру у них уже есть общее решение. Сам Трамп заявлял, что обругал Нетаньяху из-за планов по бомбардировке Бейрута. Американский президент опасался, что действия израильского премьера сорвут переговоры США с Ираном. Axios писала, что после телефонного разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут. Сотни тысяч камер видеонаблюдения функционируют на сегодняшний день в Москве. Они покрывают около 95% территории города. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. По его словам, город очень много вкладывал в эту инфраструктуру. На сессии Петербургского международного экономического форума чиновник отметил, что это дало очень серьезный эффект. В первую очередь, с точки зрения обеспечения безопасности. В этом году средняя стоимость туров в Турцию снизилась на 5-7%, но ждать суперскидок не стоит, рассказал НСН, член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: В Турции мы действительно фиксируем некую панику в связи с довольно поздним началом сезона. Во многом этому способствовали погодные условия в конце мая, где в Анталии была погода холоднее, чем в Москве. С другой стороны, говорить о том, что сезон не состоится или отели плохо загружаются, пока преждевременно. Операторы ранее заявляли о том, что порядка 55% уже летних программ реализовано по акциям раннего бронирования. Сейчас даже Турция где-то на 5-7% дешевле, чем в прошлом году, но это не связано с падением или суперскидками, а связано с тем, что рубль сейчас находится на более сильных позициях. Но никто супер-пупер предложений не делает для российского рынка.
2: Ранее в Ассоциации туроператоров Турции заявили РИА Новости, что турецкие ательеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, «Не говори мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семьи с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власти России готовят меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что в России потребляется. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в 2 основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов, «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
3: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателей при ценах, там, грубо говоря, 2,5. До 4,5 миллионов машин для людей, эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места сборки этих автомобилей, это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
2: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Пара песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зарина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Цитата. «Я готов к прямым переговорам с Путиным вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь». Конец цитаты. Президент Украины добавил, что главным вопросом для США сейчас является конфликт с Ираном. Средний размер зарплаты в России в марте составил более 112 тысяч рублей. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. По сравнению с мартом предыдущего года доходы выросли на 14%. В феврале средний размер зарплаты по стране составлял 103 тысячи. Кроме того, бедность среди многодетных семей сократилась в 2,5 раза за 5 лет. Об этом сообщила зампред счетной палаты Галина Изотова. Также уменьшился почти в 2 раза общий уровень бедности с 12 до примерно 7%. Самым востребованным инструментом поддержки семьи с детьми, по данным счетной палаты, остается материнский капитал. Его получили больше 15 миллионов семей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в традиционной макросессии, сообщает РИА Новости. Согласно обновленной программе, среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая пройдет в четверг, больше нет Набиуллиной. Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Власть России готовит меры для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, речь идет об увеличении поставок из Беларуси. Эксперт Финн-университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что сейчас объем этих поставок совсем небольшой.
3: Белорусские продукты, они в России представлены. Другой вопрос, что пока объемы не очень большие. То есть, условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц там потребляем. Пара процентов буквально, а то и меньше от того, что значит, в России потребляется. Но это все равно важные объемы. И вот эту брешь, условно говоря, что пока у нас часть там НПЗ находится на ремонтах, и у нас сократилось собственное производство, вот можно закрыть хотя бы часть из этого белорусскими поставками.
2: Как ранее сообщал РБК, Кабмин обсуждает также расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизтоплива. Национальная литературная премия «Большая книга» назвала финалистов. Награда вручается в двух основных номинациях – нон-фикшн и художественная литература. В короткий список попали 15 авторов, среди которых Захар Прилепин и Маргарита Симоньян. Среди финалистов номинации «Нон-фикшн» – Лев Данилкин с книгой «Палаццо Мадамы» и Андрей Плахов, «Тарковский и мы». Итоги премии станут известны в начале декабря. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. США считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он считает, что перспективы достижения договоренности о мире на Украине не просматриваются. «Ни одна из сторон не готова пойти на уступки», заявил он на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Также Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев. Также он заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и заявил об угрозе эскалации. Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов оказался в больнице после ДТП в Москве. Спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала, 39-летний спортсмен мог стать виновником происшествия. При перестроении он не выдержал безопасную дистанцию и подрезал машину врачей, которая ехала с включенными спецсигналами. В результате инцидента мужчина получил повреждение плеча. Митрополит Илларион отправлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Однако спустя 2 дня священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. После освобождения Илларион вернулся в Россию. Продажи возрожденных автомобилей «Волга» стартуют в России 19 июня. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер рассказал НСН, что они конкурируют со своими китайскими аналогами, но стоить будут дешевле благодаря российской сборке.
3: Они будут соперничать со своими материнскими автомобилями, и стоят они будут существенно дешевле. Если это будет цена на 200-300 тысяч дешевле, чем их прародители, то это достаточно существенная сумма, которая привлечет покупателя при ценах, там, грубо говоря, от 2,5 до 4,5 миллионов машин. Для людей эта сумма весьма актуальна. С учетом того, что газовские машины никакого принципиального отличия от китайских своих собратьев не имеют, мне кажется, это будет хорошее положение. Ну и, соответственно, появившиеся рабочие места сборки этих автомобилей, это бесспорно ощутимый плюс. Технологически, инженерно и по месту рождения это все китайские автомобили разных брендов. То же самое и касается автомобилей «Волга». Это будет клон, просто собранный руками наших граждан, комплектующие многие сделаны на наших отечественных предприятиях. Металл, скорее всего, отечественный. В общем, это и есть локализация производства.
2: Сборка «Волги» осуществляется на заводе в Нижнем Новгороде. Линейка будет представлена 3 моделями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: нас такая.
1: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93,0 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.